0: Tagad davojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Сегодня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах ожидается дождь, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 16 метров в секунду. В Лейпе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-27. В Риге сегодня облачность увеличится во второй половине дня. Ожидается кратковременный дождь, возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 27-28 градусов.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: 8:59.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Reklama. Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезными программа LKPP-LV.
7: Сегодня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах ожидается дождь, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 16 метров в секунду. В Лейпо-Эвенспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 24-27. В Риге сегодня облачность увеличится. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 27-28 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полезными программа ЛКПП-ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam arbūze 69 centi kilogramā. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2,69 €. Rimi.
1: Только в МК Латвии. Новые правила для жильцов неприватизированных квартир. Узнайте, как продлить договор аренды и не потерять жилье, полученное еще в советское время. Вводят новую категорию знания латышского. Рассказываем, как изменятся экзамены на владение госязыком. Правда ли, что налоги понизят, а пенсии повысят до 1000 евро? Читаем предвыборные программы партии. Боитесь удара дрона? Все о том, как действует страхование недвижимости на случай войны. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
2: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

столичной будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня проснулись.

0: Любишь играть в Paddle? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на Paddle турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
3: Top, top!
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higienas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP.LV.
10: Сегодня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах ожидается дождь, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 16 метров в секунду. В Лейпе-Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-27. В Риге сегодня облачность увеличится. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 27-28 градусов.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа ЛКПП-ЛВ.
11: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 10:42.
1: Реклама. Jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti Zefīrs Laima, dažādi veidi, 200 grami, 1,69 €. Maltā kafija Lovebergs Harisma 500 grami, 6,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi, 5,19 €. Rimi.
2: Sīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле ЦИПС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле ЦИПС АБЦ.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Любишь получать подарки?
6: Тогда скорее Verde Electronics.
5: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
6: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
5: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
6: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

0: Вложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni.

0: 10:59. Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 кг 3,99. Вишня 1 кг 3,89. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
3: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
9: Сегодня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах ожидается дождь, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 16 метров в секунду. В Лейпе-Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-27. В Риге сегодня облачность увеличится. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 27-28 градусов.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: Signetbanka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brīlēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
6: Любишь получать подарки?
7: Тогда скорее Verde Electronics.
6: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
7: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
6: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
7: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

0: 11:42.
1: Реклама.
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
6: Hesburger!
7: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
8: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 69 центов. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. И кофейные зерна Белла Ром 1 килограмм с Lidl Plus 10,99. Lidl. Стоит того!
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
11: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju 1 gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
12: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
13: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
14: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedaras ir vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: 11:59.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
4: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Gridas Jums LV. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras ir vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
8: Сегодня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах ожидается дождь, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 16 метров в секунду. В Лейпо-Эвенспилсе температура воздуха сегодня днем. Плюс 19-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-27. В Риге сегодня облачность увеличится. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 27-28 градусов.
9: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полейдзибис программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитами» и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Расследование МК. Человек заболел и больше не может заботиться о собаке или кошке. Узнайте, как пристроить животное, не нарушая закон. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
1: Lai kur šovas ar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
3: Top, top, top!
4: Любишь получать подарки?
5: Тогда скорее Verde Electronics.
4: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
5: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
4: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
5: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
6: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
8: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Вишня 1 килограмм 3,89. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl стоит того.
10: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A17 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
8: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV. LV.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 12:58.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
2: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Skačaj sešas!
3: Es Mīlota Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā inteco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
4: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами преимущественно видимо возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, а днем плюс 24.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП-ЛВ.
10: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Анастасия, специалист «Карглас».
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в «Карглас». В центрах «Карглас» мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на «Карглас.лв». Всего за 3 минуты.
3: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
6: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и кофейные зерна Белларум 1 килограмм с Lidl Plus 10,99. Lidl стоит того!
7: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti!

0: предложение прямо в руки.
1: Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
2: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras ir vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
2: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
3: Любишь получать подарки?
4: Тогда скорее Verde Electronics.
3: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
4: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
3: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
4: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
5: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.

0: 1:59.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
3: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами преимущественно видимо возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, а днем плюс 24.
6: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
5: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredīt 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Hei, gatavi k veselim priključeniem? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
3: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojuma apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
4: Все для красивого и беззаботного лета от Euronix. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronix.lv.
5: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. LovePlants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся LovePlants LV.
6: Когда SkyNmore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
7: Пилный гидеонайз Kia X-Seed кроссовер

0: 2 часа 59 минут.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Сейли айцина гаршу целёюма. Мајас кафеницу денас катра новада теви гајда витејас гаршас саймнијеки он скајсти галамерти. Узени вайрак мајас кафеницас пункц ЛВ.
4: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
5: Акционерное общество Латвия с кредитной полицией программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. ЛКПП-ЛВ.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами преимущественно видимо возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду. В Риепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, а днем плюс 24.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. ЛКПП-ЛВ.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam mellenes Rimi 400 grami, 3,99 €. Siers Holandes, sierenams, 4,99 € kilogramā. Rimi.
2: Jūrmalā lietā. Tri vēčera, katorē nepavtarētsu. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентерии. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
3: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
4: Любишь получать подарки?
5: Тогда скорее Verde Electronics.
4: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
5: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
4: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
5: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.
7: Когда Skyenmore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Skyenmore. Skyenmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%. 10%.

0: 3 часа 40 минут.
1: Реклама.
2: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
3: Только в МК Латвии. Новые правила для жильцов неприватизированных квартир. Узнайте, как продлить договор аренды и не потерять жилье, полученное еще в советское время. Вводят новую категорию знания латышского. Рассказываем, как изменятся экзамены на владение госязыком. Правда ли, что налоги понизят, а пенсии повысят до 1000 евро? Читаем предвыборные программы партии. Боитесь удара дрона? Все о том, как действует страхование недвижимости на случай войны. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
4: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
6: Top, top, top!
7: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
8: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
9: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро, трикотажная простыня на резинке от 4 евро и пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
10: Debesis. 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
11: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
10: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
11: Show Me Arēnā.
10: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

0: 3:59. Свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и кофейные зерна Белларум 1 килограмм с Lidl Plus 10,99. Lidl стоит того.
1: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Лилербес 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитами» Палидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами преимущественно видимо возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду. В Репе Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, а днем плюс 24.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палейдзибис» программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
2: Izvēlies labāko Pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Любишь получать подарки?
4: Тогда скорее Verde Electronics.
3: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
4: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
3: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
4: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
5: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.

дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: 5:40.
1: Реклама.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
4: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
5: Любишь получать подарки?
6: Тогда скорее в RD Electronics.
5: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
6: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
5: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
6: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получайте подарок.

0: 5 часов 59 минут. Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез.
1: У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами преимущественно видимо возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду. В Репе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, а днем плюс 24.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Только в МК Латвии 57 тысяч пенсионеров живут за гранью нищеты. Читайте, какое решение предложил министр благосостояния. Как вызвать нотариуса прямо на дом, чтобы составить завещание. Полная инструкция и цены. Когда Латвия обеспечит жителям новейшие лекарства от тяжелых болезней. Срочное расследование МК. Человек заболел и больше не может заботиться о собаке или кошке. Узнайте, как пристроить животное, не нарушая закон. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами преимущественно видимо возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, а днем плюс 24.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами преимущественно видимо, возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. Даугавпилсе, Резекне, Краславе плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, а днем плюс 24.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.